нет и тысяч погибших. Действительно, эвакуированы жители близлежащих поселков. Хотя уровень радиации не понизился за истекшие сутки, но в районе станции пока не достиг нормы. И что средства массовой информации, распространение нелепой слухи вряд ли.

0: погибли два человека. Слово комментатору Александру. Слово комментатору Александру. Слово комментатору.
1: Уровень радиации понизился за истекшие сутки. Но в районе станции, На раздавать ее размера, как это.